машина. Стоит в соседнем дворе. Я так думаю. Слушай, я вам отдаюсь.